Боги, боги, створи со мнор, я со мнор, ага, я само боги, боги, боги, боги, боги, створ. Козно риш такой се лажье диха, здей всак члоук се мин насмиха, туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и не църкляйо, за мен и проблемо ни овир, резу кар со мнор, я с мам кромпир.